А в Фрайбург без критики лавиш летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кушу, а он на азани ухачу шейдет.